как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры.

Обои душа губы. Теперь веселый город. Кофеем бесон. Коню гудки река. Ишним чарин. Моешь ты.